0: تشكيلة الصيف، تشكيلة الصيف ولا أحلى من هيك، موجودة عند OC Home. كل اللي عليك تعمله تروح لعندهم أو تفوت على موقعهم أونلاين. OC Home أطلقوا العنان لأناقة الصيف بمجموعة جديدة تتميز هيك بالألوان الصيفية الجريئة المبهجة الحلوة، colorful هيك، يصير البيت تحول بيتك لمكان صيفي بقى، وتخلي المساحة اللي عندك تشع وتنبض بالسعادة. فاستمتعوا بخصومات من 25 ل 75% بالفروع أو أونلاين عبر ochomefurniture.com. وOC Home، إشراقة صيفكم تبدأ من هنا.
1: فكر فيها.
0: أيوة، اليوم سؤال فني. سؤال نتطرق فيه لأذواقكم الفنية المنوعة والمختلفة طبعا، ومنحطكم أمام خيار واحد ما إلو تاني، تفكروا فيها عن جد وتجاوبونا. لو قالوا لك وهي مجرد فرضية، حط نفسك بالفرضية، جاوبنا لو سمحت على 7-0.
2: Практические знания, современные инструменты и поддержка экспертов. Все, чтобы сделать уверенный шаг к своему будущему. Не упустите шанс. Подайте заявку сегодня. Подробности в телеграм-канале Парвона.
3: Думаешь, полеты – это дорого? AVS-TJ докажет обратное. Заходи на наш сайт и выбирай билеты по самым выгодным ценам. Мы – генеральный агент Сумон Эйр, поэтому у нас эксклюзивные скидки только для тебя. Оплачивай, как тебе удобно. Алиф, Душанбе-Сити, Эс-Хата, Корти-Мели, Мир, Виза и Union Pay. Покупай билеты быстро, просто и с поддержкой 24/7. AVS-TJ. Летай с выгодой, путешествуй с удовольствием.
4: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.dj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
6: Субх мехезет вали алакай хастаит. شاید با جسمتون ویتامین نمیرسد. لندوید، قوت برای جسم، آرامی برای عصب. از کودکان تا کلانسالان، لندوید، ویتامین ها برای تمامی اویلا. از داروخانه ها پرسان شوید. رقم تلفنی داره رکلامه 41 41.

0: новом радио. Лучшие моменты 16+. Лови мем. Лови мем от Wake Up Show.
1: Я эксперт по идентификации птиц.
2: Ничего себе! А как насчет тех двух на дереве?
1: Да, это птицы.
3: Вот это поворот!
0: Начни день на позитиве! Заряжайся по полной! С командой Wake Up Show и современными хитами. Wake Up Show! Слушай уже в следующем часе на новом радио. Любишь ходить в кино? Играй с новым радио и ходи в кино бесплатно. По будням в 12:30. Играй в Movie Box, побеждай соперников и получай звание киноман дня. Игра Movie Box на новом радио. Твои билеты в кино от кинопространства Мун и кинотеатров Silver Screen. 18+. Твое утро звучит по-новому.

0: Я прошу, когда кто-то едет, привезите пускай. Да? А почему нет?
1: У меня где-то коробка магнитиков лежит, я тебе подарю.
0: Ну, а он дает тебе экипировку, дает шлем, там просто черный шлем. Ты говоришь, в смысле? Мне, пожалуйста, розовенький с ушками. И чтоб вот из него такая косичка торчала, белая.
1: Косичка?
0: Ну да, я такое что-то видел здесь. Вот, ну это будет стоить дороже.
1: Я думала, у меня шлем будет с рожками.
0: Не, с ушками такими.
1: Ну ладно.
0: Это же ушки треугольником. Это не рожки. Нет, давай ушки.
1: А рожки не треугольником.
0: Рожки же, они такие закрученные.
1: Да, да.
0: Что ты на себе показываю?
1: Поэтому я с рожками хотел. Ну ладно, ушки так ушки. Рожки разобрали.
0: Он говорит, ладно, я сейчас позову другого специалиста. Там девочка будет. Поэтому она в этом разбирается. И она подходит и сразу у тебя спрашивает.
2: Как вы реагируете, когда в магазине на чеке товара указан совсем другой товар с привлекательной скидкой?
1: На чеке товара или на ценнике?
0: На чеке там
1: или это одно и то же, я уже не понимаю.
0: А мне, ну, наверное, на ценнике был, но на чеке спрашивают.
1: Так, ну если на чеке
0: так.
1: совсем другой товар указан со скидкой, ну, значит, чек выбрасываем, я просто чужой взяла. Там бывает иногда на кассе валяются чужие.
0: Ну да, кстати, есть такое.
1: Да. А если на ценнике?
0: Я начинаю искать. Я начинаю искать вот этот товар, который на нормальной скидке.
1: Да.
0: Ну, сразу там, знаешь. А бывает такое, что он в самом конце кто-то себе отложил 100%.
1: Да?
0: Да. У тебя такое не бывает?
1: Нет.
0: А это то же самое, знаешь, с молоком.
1: Угу.
0: Молоко ставят туда. В конец.
1: Угу.
0: Там, где...
1: Молоко в конец ставят?
0: До 31 сентября.
1: А
0: ближе
1: да,
0: ставят же. До сегодняшнего обеда.
1: Угу.
0: Это я рассекретил
1: так
0: сейчас.
1: Тебе пойдет.
0: Меня сразу за минуту.
1: Все заходит и нормально все там.
0: Так, ну все, все-таки...
1: Короче, чек выбросили мы.
0: Выдали тебе экипировку. Надо же уже ехать.
1: Ну, я поеду когда-нибудь или нет?
0: На старт.
1: Ага.
0: Внимание, все.
1: Марш.
0: Ты летишь вообще. Ты забыла закрыть вот это окошко, которое на шлеме. Как оно называется?
1: Ничего
0: не знаю.
1: Себе.
0: Да, и тебе что такое непонятно? Эти комары, мошки, ты раз закрыла, едешь опять. Тут медведь выбегает.
1: Ничего себе.
0: Такой, стоп.
1: Вот это поворот.
0: Ты сама в шоке. И он к тебе подходит, и он тебя спрашивает.
3: Правду говорят, что вы самая красивая девушка, как минимум, в Беларуси?
0: О, подожди. Сейчас я посмотрю, кто. А, этот вопрос прислал Яник Синер.
1: Ну, если Яник Синер, то, конечно, правда. Ну, а как еще?
0: А как по-другому, конечно. Победил я.
1: Яник, у тебя хороший вкус и выбор. Молодец.
0: Яник Синер победил.
1: Твоя девочка, твоя. Ну, конечно, правда.
0: Ну, конечно, правда.
1: Сейчас меня не взлюбит половина.
0: Нет, чего? Ты что?
1: Ладно.
0: У нас все девочки красивые, самые лучшие.
1: Вообще себя нужно хвалить и любить. Поэтому правда.
0: Вот.
1: Русик тоже так иногда говорит, когда ему что-то надо по работе. Тогда я самая красивая, у него самая умная, самая добрая. Правда, Русик?
0: Ну,
1: конфетки мне приносит тогда. А когда ничего не надо, тогда он занимается своими делами.
0: Давай выбирать победителя. Понятно?
1: Давай.
0: Ну, Синер вне очереди, я так понимаю.
1: Не,
0: но
1: ну,
0: не
1: Синер,
0: сегодня.
1: Понимаешь, ну, Синер своим нельзя давать подарки.
0: Да, своим, ну, даже прописано в контракте, что нельзя.
1: Да, своим нельзя, поэтому... Давай вопрос про отпуск, наверное, возьмем.
0: Ага, этот вопрос нам прислала Марина. Последние три цифры номера 253. Марина, поздравляем тебя. Ты получаешь набор косметики The Science of Youth от Mastiche. The Science of Youth – это эффективная система ухода, которая помогает справиться со старением кожи, пигментацией и другими проблемами. Заметный результат уже через пару недель. На новом радио.

0: на новом радио.
1: Доброе утро, 7.48 на новом радио. По данным Белгидромета, сегодня в стране плюс 22, это в среднем без осадков. Прямо сейчас лови от нас все самое смешное из интернета.
0: Три веселые штуки от Wake Up Show.
2: Первая штука. Не понимаю, почему людям так сложно признавать свои минусы. Вот я бы признал свои, если бы они у меня были.
1: Ну, естественно. Но, ты точно ну, признал бы.
2: Надо быть честным. Ты же знаешь, я честный.
1: Ты самый честный.
2: Вот, и все.
1: Следующая штука. Значит, в кино. Как же здорово засыпать вместе. В жизни. Что ж так неудобно, а? Жарко, волосы повсюду. Слезь с моей руки, а то я ее уже не чувствую.
2: Это постоянно такое. Не, ну первые полгода там... обнимашки, угу. Там все.
1: А потом она так волосы поправляет, и ему так эти волосы...

имминут атаққина инорацинуллу асанниннеқ пингерусоқарпут иматуллу сигуккормиут асанниннеқ пиллугу

0: сарпалаак аасаанерани писут нипилэрсуккаллу
1: нумби эпуйортумиит пул цуарасисартумиит цуарнаартутисерлуарсимагина тоқ аасарпалаак аалларнерлу цуарнаарпуут туккак тааккуна торпаат супиассаагорсинип тааллиарисмасаа риннирисмасаалу сеқарнуп киссагаарнера авинго таққама киортунгуитугаани исиккиппут ерсигуннаангаюиттарлунилу пивоқ пуйорпуппуйорпуут там тиминаа петторлуу таамат тусаарпасингиккалуарпу

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: Здравствуйте, в студии Руслан Букатаев. Попытки захватить российские торговые суда – это пиратство и разбой, заявил Владимир Путин в ходе завершающей стадии учений Тихоокеанского флота в Сахалинской области. Он наблюдал за морскими маневрами с борта ракетного крейсера «Варяг». По словам президента, Россия будет отвечать зеркально, причем в любом месте, где посчитает целесообразным.
2: Хочу обратить внимание на решения Евросоюза, которые состоялись недавно. Мы видим, что власти некоторых стран в нарушении международного морского права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов. Мирно, подчеркнуто. А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируется набеги на наши корабли и суда. А там, где уже мы сами посчитаем это нужным и целесообразным. В любом месте. В том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота.
0: Командующий Тихоокеанского флота Виктор Лиина назвал важной проблему угрозу блокирования Западом морской торговли России.
3: Важной проблемой является угроза блокирования Западом морской торговли России с целью нанесения ей максимально экономического ущерба. Зная, что в рамках 21-го пакета антироссийских санкций Европейским Союзом отменен ранее наложенный запрет на продажу российских углеводородов в странах ЕС. Тем самым странам объединения предоставляется право на национальном уровне принимать законодательные решения о возможности реализации углеводородов с задержанных судов так называемого российского теневого флота. Тем самым Евросоюз стремится юридически обосновать свои действия, противоречащие международным нормам.
0: Командующий Тихоокеанского флота также доложил президенту, что силы НАТО втягиваются в региональную политику. В Азиатско-Тихоокеанском регионе обстановка усложняется. Подразделения группировки российских войск «Север» освободили населенный пункт Водяное в Харьковской области. За сутки ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
4: Нанесено поражение живой силе и техники трех механизированных, мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов. Светличная, Купина, Жовтневая, Васильевка, Дергачи, Жуков-Яр и Казачья Лопань Харьковской области. Нанесено поражение формированием двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов. Писаревка, Порозок, Храповщина Сумской области и города Сумы. В ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, 7 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: За сутки вооруженные силы России поразили военные аэродромы, объекты топливной энергии и транспортной инфраструктуры, которые используются в ВСУ, места хранения ударных беспилотников и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах. Кроме того, по данным Минобороны, был уничтожен патрульный катер военно-морских сил Украины. Состояние большинства пострадавших при атаке дронов на Новороссийского удовлетворительное, заявил заместитель главврача по медицинской части городской больницы номер 1 Денис Понтасов в эфире телеканала «Кубань-24». Он рассказал, что ожидается прибытие санитарной авиации для консультации и определения дальнейшей тактики лечения. В случае необходимости будет изучаться вопрос транспортировки пациентов в краевые больницы Краснодара. Украинские дроны атаковали Новороссийск в ночь на 12 августа. Погиб один ребенок, еще 12 человек получили травмы. Кроме того, обломки БПЛА упали на 21 жилой дом и 4 предприятия. Также повреждены водопровод и дорожное полотно на магистральной улице. В городе объявили режим ЧС. Российские водители массово получили уведомления о штрафах за 2021 год. В МВД это объяснили техническим сбоем и заявили, что ведутся работы по устранению неполадок. В одном из территориальных подразделений полиции Московского региона произошел технический сбой, сообщает пресс-центр МВД. Некоторые водители ранее получили уведомления на госуслугах о неоплаченных дорожных штрафах за 2021 год, писал ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Этой ночью в Москве может похолодать до плюс 9 градусов, а по области до плюс 7, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Минувшей ночью, по данным синоптиков, на главной московской метеостанции на ВДНХ было около 15 градусов тепла. В гидрометцентре напомнили, что причины изменения характера погоды в столичном регионе и других областях Центральной России стал западный циклон. В четверг и пятницу Центральный федеральный округ будет находиться в тыловой части циклона, местами пройдут кратковременные дожди. Погода будет ветреной. Ранее ведущий сотрудник гидрометцентра России Марина Макарова сообщала, что четверг может стать самым холодным днем лета в столичном регионе. Все новости следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве дождливо, днем в столице плюс 14, плюс 16.

прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: На сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

и все в слезах, придут ренние росы. Дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны. Любовь придет, как снег зимой холодной. Так счастья людям не хватает иногда. Пусть полюса земные не сойдутся, а наши судьбы вместе навсегда –

0: Аудиосторис.
1: Сараевский выстрел. Это убийство 28 июня 1914 года в Сараево эрцгерцога Австро-Венгрии Франца Фердинанда и его супруги герцогини Софии Гогенберг. Его совершил сербский гимназист Гаврила Принцеп. Политической целью покушения было отделение южнославянских территорий от Австро-Венгрии и их последующее присоединение к Великой Сербии или Югославии. Это убийство стало формальным поводом для начала Первой мировой войны. После покушения Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум, который был частично отклонен. В ответ на это Австро-Венгрия объявила Сербии войну. Это вызвало цепную реакцию. Россия начала мобилизацию в поддержку Сербии. Германия объявила войну России и Франции, а затем в конфликт были втянуты и другие страны. Так Сараевский выстрел стал катализатором масштабного военного конфликта, охватившего Европу и весь мир, и привел к гибели более 20 миллионов человек.
0: Аудиосторис.

0: Маяк.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, и высотники, да, и свои.

откажите мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да, моя.

0: плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, высотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: Маяк.

кроватке лежишь, радостно нам и тревожно, малыш, стань человеком, стань человеком.

0: Audio Stories.
1: Конфетное дерево – это народное название, которое довольно резко контрастирует с биологическим именем – говенье сладкое. Это огромное дерево достигает высоты 20 метров и отличается декоративной раскидистой кроной. В июле оно цветет маленькими кремовыми соцветиями, из которых затем формируются мясистые плодоножки с косточковыми сухими плодами на концах. Однако вкусные не сами плоды, а именно плодоножки. Их можно есть прямо с ветки, в сыром виде. По вкусу они напоминают леденцы или кисловатый изюм, поэтому говенью еще называют японским изюмным деревом. В Древнем Египте, Вавилоне и Риме конфетное дерево считалось лекарством от тысячи болезней, от упавшего духа до малокровия. В России царь Алексей Михайлович велел аптекарям выращивать его на своих огородах. Однако, насколько это было воплощено в жизнь, история умалчивает. Дерево все же предпочитает более мягкий и солнечный климат, чем тот, который царит на большей части территории нашей страны.
0: Аудио сторис.

Спортмастере. Шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0. По 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.

0: прогноз погоды.
1: В четверг в столице будет холодно и дождливо. Так сообщает сервис Яндекс.Погода. Днем максимальная температура составит плюс 15 градусов. Утром плюс 13.
0: На радио «Шансон» реклама.
2: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2020 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17. «Радио Шансон».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Пенсионеры получат автоматическую прибавку к выплатам при достижении 80 лет, увольнении или наличии северного стажа. Социальный фонд проведет перерасчет с 1 сентября. В частности, тем, кто отработал не менее 15 лет в районах Крайнего Севера, выплату увеличат на 50%, удвоят фиксированную выплату и тем, кому в августе исполнилось 80 лет или была присвоена первая группа инвалидности. Соцфонд отметил, что уточнить размер пенсии можно на госуслугах, в МФЦ или клиентских службах ведомства.
0: Россия.
1: Любые попытки захвата российских судов будут расцениваться как пиратство, и Россия даст на них зеркальный ответ. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе финальной стадии учений Тихоокеанского флота, выступая на борту крейсера «Варяг». Верховный главнокомандующий уточнил, что Россия при этом всегда открыта к поиску взаимных компромиссов на основе учета интересов всех сторон. Напомню, учения Тихоокеанского флота начались 4 августа. В маневрах участвует более 13 тысяч военнослужащих, около 60 кораблей, подводок и других судов, а также авиация. В Чите ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей и подтоплений. За сутки в городе выпало почти 70% месячной нормы осадков. Вода подтопила жилые дома и приусадебные участки Читы. Пострадавшие жители могут получить единовременную выплату. Сейчас коммунальные службы Читы откачивают воду, восстанавливают коллекторы и дезинфицируют территории. Футбольная суперзвезда Криштиану Роналду впервые женился. Его супругой стала модель Джорджина Родригес. Они состояли с Роналду в отношениях 10 лет. За это время у них родились две дочери. Всего же пара воспитывает 5 детей, трое из которых от суррогатных матерей. Только дети стали свидетелями церемонии регистрации брака, которая прошла в закрытом формате в португальском курортном городке Кашкайш. Напомню, что Криштиану Роналду – это лучший бомбардир в истории футбола и пятикратный обладатель золотого мяча.
0: Транспорт.
1: В США установили новый рекорд скорости для автомобилей на водороде. Специально построенный болид JCB Hydromax разогнался до средней скорости порядка 654 км в час. Это более чем вдвое превышает рекорд авто с водородным двигателем, установленный в 2004 году компанией BMW. За рулем машины рекордсмена находился британец Энди Грин, бывший пилот ВВС и единственный человек в мире, разгонявшийся на автомобиле быстрее скорости звука. 29 лет назад Энди Грин преодолел на машине звуковой барьер со скоростью в 1228 км в час.
0: Новости на Дорожном радио.

0: В Москве 2 часа.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Попытки захватить российские торговые суда – это пиратство и разбой, заявил Владимир Путин в ходе завершающей стадии учений Тихоокеанского флота в Сахалинской области. По словам президента, Россия будет отвечать зеркально, причем в любом месте, где посчитает целесообразным.
2: Хочу обратить внимание на решения Евросоюза, которые состоялись недавно. Мы видим, что власти некоторых стран в нарушении международного морского права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов. Мирно, почему? А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, не что иное, как пиратство и разбор. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда. А там, где уже мы сами посчитаем это нужным и целесообразным. В любом месте. В том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота.
0: Командующий Тихоокеанского флота Виктор Лиина назвал важной проблемой угрозу блокирования Западом морской торговли России. Он также доложил президенту, что силы НАТО втягиваются в региональную политику в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Обстановка усложняется. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Водиное в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике пяти украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Противник потерял там до 340 военнослужащих. 3 человека погибли, 24 мирных жителей пострадали в результате ночной атаки украинских дронов в Новороссийске. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
3: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атаками украинских боевиков на Краснодарский край. 12 августа с помощью беспилотных летательных аппаратов они нанесли удары по жилым домам и иным объектам гражданской инфраструктуры. В результате террористических атак погибли и получили ранения мирные жители, среди которых есть несовершеннолетние. Киевский режим вновь выбирает в качестве цели своей агрессии самых беззащитных, тем самым демонстрируя свою террористическую сущность. На местах происшествий организован комплекс следственных действий по сбору и фиксации доказательств для установления всех обстоятельств произошедшего. Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередные преступления против мирных граждан.
0: Но в России повреждены около 60 жилых домов. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Военный вертолет «Апач» разбился в центральной части Техаса. Погибли два находившихся на борту пилота, сообщает CNN со ссылкой на представителя шерифа округа Белл. Вертолет принадлежал военной базе «Форт Худ». После падения начался крупный пожар. На место прибыли спасатели, военнослужащие и сотрудники полиции. Обстоятельства крушения и маршрут воздушного судна неизвестен. Враг наносит удары по маркетплейсам, потому что воюет с обычными россиянами. Об этом заявил зампред Совета Безопасности председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета партии по формированию новой народной программы.
4: Вот кто мог себе представить еще там лет 10 назад, что в ходе военного конфликта будут наноситься удары по маркетплейсам. Выпадение того или иного звена вот в этой сфере может существенно понизить уровень жизни. Это мы понимаем. Собственно, чего, откровенно говоря, и враг тоже добивается, полагая, что это ударит по интересам обычных людей. Ну, поскольку наш враг сейчас воюет с гражданами России, не с руководством России, не с армией, а с гражданами России, это тоже надо понимать, с обычными гражданами, вот, то поэтому, значит, и маркетплейсы превратились в места, куда наносятся удары.
0: Зампред Совбеза отметил, что российский малый бизнес работает непосредственно на земле, с людьми, не может вывести капиталы за рубеж. Поэтому он априори патриотичен, его поддержка необходима, сказал Медведев. Заболеваемость лихорадкой Западного Нила в России снизилась почти в полтора раза в этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор. Снижение заболеваемости связано с неблагоприятными природно-климатическими условиями в начале сезона, передачей возбудителей инфекции, затяжным весенним похолоданием, а также с проведением профилактических мероприятий. С начала эпидемического сезона в России регистрируются единичные случаи лихорадки Западного Нила, преимущественно на эндемичных территориях, отметили в Роспотребнадзоре. Среди них есть заразные случаи стран, неблагополучных по этой инфекции – Таиланда, Мали, Центральноафриканской Республики. В ведомстве добавили, что в текущем году в России не зарегистрировано ни одного летального исхода, связанного с лихорадкой Западного Нила. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня, 13 августа, в четверг, в Санкт-Петербурге местами возможен небольшой дождь, плюс 17, плюс 19. В Москве синоптики обещают кратковременный дождь, и днем в столице от 14 до 16.
1: Маяк.

0: я говорю, роса, говорю, она говорит, мокро. А я говорю, краса, говорю, она говорит, блекла.
1: Гляди, говорю, луна, говорю, и звездочки словно крошки. Она говорит, то лампа горит, и вьются над ней мошки.

0: я говорю, тебе пропою все песни свои, слушай.
1: Она говорит, я их не люблю, от песен болят уши.
2: А я говорю, ты с кем говорю, от счастья любви таешь. Она говорит, да что говорить, ты сам говоришь.

0: я говорю, тебя не держу, мне нет до тебя дела. Она говорит, да ты погляжу, в речах своих стал смел.
1: А я говорю, прощай, говорю, такое мое слово. Она говорит, постой, говори, давай, говори, снова.
0: Тогда говорю, роса, говорю, она говорит, мокро. Опять говорю, краса, говорю, она говорит, блёд.

0: продвижение Дорожного радио. Радио Хаб. Любимая музыка, новости, программы. Все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений Радио Хаб и устанавливайте. Вместе в пути. Дорожное радио.
1: Любимый Пасха. Сегодня в выпуске «Проблема закипания. Причина, следствие и варианты действий». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начнем с матчасти. Система охлаждения двигателя функционирует следующим образом. Когда движок работает, насос прогоняет по системе специальную жидкость – антифриз литосол, которая сильно снижает свою температуру в радиаторе. Если в системе неисправность, двигатель моментально перегревается и может выйти из строя. Так что пар из-под капота говорит о закипевшем антифризе и серьезном перегреве мотора. Теперь о причинах. Чаще всего проблема кроется в самом радиаторе. Забивается, понимаешь? Пыль, пух, грязь и все, не работает. Что делать? Тут мыть. Или вот, камень попал, перебил решетку радиатора, нарушил герметичность, жидкость вытекла. Замена. Или вот выход из строя термостата. Это такой прибор, помогающий поддерживать постоянную температуру жидкости. Тоже только замена. Это и все к чему. Профилактика решает все. Контроль за состоянием элементов системы, периодическая замена жидкости, систематический осмотр. В общем, нормальное техобслуживание, и у вас нет проблем. Это проверено. Ладно, это все теория. А вот что делать, когда вы уже, что называется, влипли? Встряли в пробку, температура растет, и решать все надо очень быстро. Временная мера – включить печку на полную, максимальная температура и обдув. Да, в салоне пекло, но если пробка небольшая и через несколько минут вы сможете вырваться на простор – это выход. Другой вопрос – когда из-под капота вырывается пар. Бояться не надо, но двигатель выключить придется. Открываем капот и ждем. Пусть остывает. Через полчасика, если есть канистра с охлаждайкой, можно попробовать долить. Сразу скажу, это опасно. Кипящая жидкость очень легко ошпаривает руки и лицо, так что вместо попытки самостоятельно доехать до сервиса, лучше все-таки вызвать эвакуатор. Да и пробка к тому времени наверняка рассосется. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.